0: 五月，阳光洒在淡水塘边的苔藓草地上，为北极圈边缘这片静谧的天地增添了几分生机。现在正是勺嘴鹬繁殖的季节，来自世界各地的科学家又一次聚集到这里，他们的目标就是要从灭绝边缘拯救这种鸟类。楚科奇曾是勺嘴鹬的乐园，历史记录显示，这里曾有多达5000只勺嘴鹬栖息的身影，但遗憾的是，近年来它们的数量急剧下降，如今只能偶尔见到零星的个体。
1: Это был куликлопатин, численность которого, как оказалось, очень сильно сократилась за последние 40 лет, почти на 90%. И эта птица потребовала пристального внимания не только в гнездовых районах, но и во всем его ареале, на зимовках, на путях миграции.
0: 为了有效提升勺嘴鹬雏鸟的成活率和个体数，科学家们构思了一项别出心裁的偷蛋计划。在繁殖季节，他们在繁殖前期仔细搜寻并收集勺嘴鹬产下的蛋，随后将这些珍贵的蛋带到人工环境中进行孵化与饲养。要找到勺嘴鹬的蛋，首先要找到勺嘴鹬的巢。科学家们要在茫茫沼泽中找到勺嘴鹬隐蔽的巢穴，无异于大海捞针。他们带上枪支等装备，冒险穿过棕熊等大型猛兽的领地。每一次的野外工作都充满